Magnetic, норвежская группа The Bounce, прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Очень классный, ребята, очень классный летний трек. Да, я предлагаю вам сохранить, запомнить настроение этого трека Magnetic и сохранить его на этот день, будни впереди, но он точно пригодится. И этот трек, и настроение, вайб этой мелодии. Да, представляете, когда вы где-то на работе, и вдруг что-то не ладится, а внутри у вас играет трек Magnetic, и тут в эту секунду вам становится, ну, примерно все равно, даже если что-то не ладится. Дальше здесь, на Европе Плюс, еще больше хитов и больше музыки. С нами DJ Marshmallow, инди-поп-рок, ребята Portugal, The Man, Phoenix. Будет также Darren Hayes, Strange Relationship, и через пару минут здесь Broken Strings от Alan Walker.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

спиной, чтобы мы, распахнув эти крылья, расправив их, снова летели навстречу мечтам, желаниям и какой-то просто детской непосредственности. Да, попробуем сделать это сегодня, кстати, на старте нового дня. Через пару минут здесь Дэвид Эмс, Rain Dance. Встретим также классную тему от Доминика Файка, Baby Doll. А еще впереди здесь Кэти Перри, Ники Минаж, Sweet.

0: И также группа Morandi, Angels, а еще в эти 30 Леди Гага и Али Фармин.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Я бы послушал.
1: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
2: Ну, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее У.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: чтобы сделать это вместе под классную музыку в ближайшие минуты. Впереди здесь поймаем яркий хит этого лета от Ави, Beat Me In The Dark. Чуть раньше здесь Биби Рекс, Self Control, и через пару минут классная электронная танцевальная вещица Supernova Love от Айвы и Дэвид Гетта.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self Aware. Номер один. BTS Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104. От 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Особенно, если это настоящий летний вайб. Европа Плюс знает, что это такое. И вы узнаете тоже, если еще не попробовали, уже сегодня можно сделать это в 20.00. Включайтесь в шоу «Летний вайб»

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: iTunes.ru. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: тебе и тебе говорят: выпускаем альбом, лучший танцевальный альбом этого года. И ты говоришь: да, ты делаешь это, ты выпускаешь крутейший танцевальный альбом, пластинку Contagious 2. Да, это Мадонна в компании с Мартином Гарриксом и их суперхитом из пластинки Contagious 2 Bizarre здесь на радиостанции номер один России. Да, раз уж мы с вами уже оказались на танцполе вместе с Мадонной, остаемся здесь и дальше. Впереди будет еще больше хитов и больше музыки. Встретим классную тему Talk to You от Anotra и 54 Ultra. Чуть раньше здесь Clan Carousel Home, а еще Temper City. Трио музыкальных продюсеров, которые решили слегка выйти из тени и сделали это с хитом Self-Aware через пару минут.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-00-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет, и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Его, кстати, немало, еще больше месяца летнего сезона здесь на Европе Плюс. Чем будем заниматься? Давайте составим план. Будем встречаться с друзьями, общаться, классно проводить время и, конечно, ловить летний вайб вместе с такой классной музыкой здесь на Европе Плюс. Летний вайб будет и сегодня в 20.00 по Москве. Включайтесь в наше фирменное шоу, где будут горячие хиты, будут горячие новинки и все это со вкусом лета специально для тебя. Пока же впереди здесь диджей Годжи Мичико, одна из ярких новинок этого лета. Также будет гуру электронной танцевальной музыки мистер Тиесто в компании Бриэнна Грейс, Beautiful Places. А еще Европа Плюс скажет Дракарис, а Imagine Dragons выпустят свой суперхит Whatever It Takes скоро.

0: Классный атмосферный трек от Джонни и Федука. «Лето» на радио номер один в России. Миша Зайцев меня зовут. Всем доброе, прекрасное, чудесное утро. Уже 6.18 столица. Сегодня 30 июля. И, между прочим, это день чизкейка. Да, знаете что? Удивительно. Этот десерт настолько древний, что его ели еще древние греки. Да, возможно, задолго до появления самого слова «десерт». Я тут пару фактов про чизкейки подготовил. Чизкейк старше, чем кажется, вот как я уже сказал. Его предшественник существовал еще в Древней Греции около 4000 лет назад. Говорят, что таким десертом даже угощали спортсменов на первых Олимпийских играх как источник энергии. Да, знаменитый нью-йоркский чизкейк появился благодаря сливочному сыру Филадельфия, хотя сам сыр вовсе не из Филадельфии. Название выбрали просто потому, что в 19 веке Филадельфия ассоциировалась с качественными продуктами. В мире существуют десятки разновидностей чизкейка. Японский воздушный, почти как суфле, испанский чизкейк вот специально запекают почти до подгоревшей корочки. Я такой, кстати, пробовал не так давно. В общем, всем чизкейка сегодня. Да, не забудьте совместить историю и сладкое. Летим вперед на Европе плюс Френч Монтана и Макс Би. Ever Since You Left Me. Также Чап Лорон появится. Good luck, babe. Никуда не уходя.
1: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю.
3: На работе и дома.
2: В машине.
4: В институте на парах.
5: Приветы передаем друзьям.
6: Подарки классные.
7: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
8: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Дэви Бауза, Магнетик на радио номер один в России, 6:35 уже в столице. Сегодня, помимо того, что отмечается День Чизкейка, еще и Всемирный День Дружбы, я рекомендую прямо сейчас, вот в 6:35 утра, да, набрать номер телефона своего загадочного друга. Он возьмет не сразу, но будет очень заспанный голос, сказать ему: «Я тебя поздравляю с Днем Дружбы, так тебя люблю!» И он, конечно же, будет злиться и ненавидеть, потому что он собирался досмотреть свой сон, но на то она и дружба, чтобы неожиданно удивлять друг друга. Джейд впереди, с песней «Church», сразу после «Broken Strings», Алан Уокер, Забелла Милкман и Катрин О'Райан.
1: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: талантливая история Tame Impala и Джани Дракула на радио номер 1 в России 6.50. Уже в столице мы плавно двигаемся вперед. В финале этого часа Sugar Babies, Hole in the Head, сразу после Naked, Circa Waves, Sweet Emotion.
1: Включи.

0: Москве 7 часов утра. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Еще одна страна обвинила Телеграм в поддержке терроризма. ГИБДД опровергла слухи о проверке бланков и европротокола. И врачи назвали продукты, которые нельзя употреблять за рулем. Далее подробности. Еще одна страна начала разбирательство с мессенджером Telegram по обвинениям в содействии терроризму. Австралийские власти подали в суд на платформу за неудаление опасного и запрещенного контента. Власти настаивают на том, что мессенджер нарушил австралийское законодательство, не приняв мер по блокировке опасного контента. Дальнейшие детали разбирательства пока не раскрываются. Напомню, накануне ФСБ России сообщила о запуске процесса объявления сооснователя Telegram Павла Дурова в международный розыск. Ему предъявлено обвинение по статье о склонении, вербовке или ином вовлечении в совершении террористических преступлений. Госуслуги вскоре получат еще одну полезную функцию. С 1 сентября 2027 года россияне смогут получать платежки за ЖКУ в электронном виде через главный госпортал. Для этого гражданин должен будет дать согласие на получение цифровых квитанций. В противном случае они, как и раньше, будут приходить в классический почтовый ящик в бумажном виде. Напомню, что в некоторых регионах такая возможность давно реализована на базе муниципальных порталов госуслуг. Аналогично квитанции за ЖКУ давно можно получать и в некоторых банковских приложениях. ГИБДД опровергла слухи о проверке бланков европротокола. Пресс-служба ведомства назвала недостоверной информацию о том, что с 1 августа сотрудники ГАИ будут проверять наличие у водителей бланков для упрощенного оформления ДТП. В ГИБДД напомнили о том, что перечень документов, которые водитель обязан предъявить для проверки, установлен отдельным пунктом правил дорожного движения, и бумажные бланки европротокола в этот перечень не входят. Госавтоинспекция рекомендовала проверять данные, полученные из неофициальных источников, и не допускать распространения недостоверной информации. Тем временем врачи рекомендовали водителям отказаться от некоторых привычных продуктов перед тем, как сесть за руль. Дело в том, что употребление такой еды и напитков может отразиться на состоянии водителя, а также на показаниях алкотестера. К таким продуктам медики отнесли перезрелые бананы, кефир, простоквашу, айран, квас, комбучу или чайный гриб, а также безалкогольное пиво. Во всех этих продуктах в той или иной степени содержится алкоголь. Это же относится и к спиртосодержащим микстурам. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 79 рублей 36 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 90 рублей и 21 копейку. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 7 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

Я тебе так скажу. Каждое утро это, ну, своеобразный кастинг. Побеждает тот, кто смог открыть оба глаза с первой попытки. Да, если ты сейчас в машине, дома, может быть, или на работе уже, или еще только пытаешься понять, какой вообще сегодня день недели, поздравляю, ты уже молодец. Осталось добавить хорошую музыку, немного кофе и отличное настроение. Все остальное подтянется. Это летняя УН Европа Плюс. Меня зовут Миша Зайцев. Доброе утро! Я рад. Я рад всех приветствовать, всех ранних пташек, всех жаворонков, да, по своей или не по своей воле. У нас впереди три сладких часа. Готовься играть в игры, получать подарки, слушать хиты, конечно же. Кстати, о них на сегодня нас разбудит Робин Шульц и Дэвид Гетта треком «On Repeat» сразу после солнечной ванны от BTS «Swim» в летнему на Европе+.

0: каску для игры на повышение в летнем У.
1: В летнем У на Европе Плюс.
0: Ну да, как без подсказки-то? Ну, сейчас подсказку оглашу чуть-чуть попозже. Для начала, ну как у вас настроение? Все ли хорошо? Все ли замечательно? Вообще хочется сказать вам, залетайте к нам на наш сайт europlus.ru. Там очень много разной информации специально для вас. Все последние новости, все наши плейлисты. Да, и приложение Radio Hub тоже скачайте. Вот утром, чтобы суперская музыка вас сопровождала везде и всегда. Насчет игры на повышение. У нас в третьем части летнего АУ существует, да, потрясающая возможность раздать деньги нашим слушателям. Да, там 10 тысяч рублей спонсор от Озонбанка, да. И также еще можно ограбить в наглую одну из ячеек нашего хранилища. Что нужно сделать? Нужно просто прогуляться по нашим ячейкам и выбрать оттуда ряд определенных сумм. Есть сумма выше, которой говорить нельзя. Если скажешь выше, то все денежки потеряются. И сегодня это заветная сумма 3220 рублей. Запоминай, выше этих цифр называть не то, что не рекомендуется, нельзя, иначе, ну, утратишь все выигранное. Жду тебя в 9:30 утра. Ну и сейчас тоже есть возможность выиграть подарок. В течение этого часа у нас совсем скоро Летомикс, да, нужно будет поиграть, ответить на вопросы, и можно будет забрать беспроводные наушники, да. Но еще гороскоп перед этим, и хиты, конечно, Imagine Dragons появятся совсем скоро, Believer, также Blood Running. Ждем уже через одно мгновение Рэй Далтон в летнему на Европе+.

чтобы наше сердце тоже делало бамбалейла, как поет Кейт Дикей, билось от радости. Только, да, я именно об этом. Спросим звезд, что нужно делать в самое ближайшее время. Гороскоп. До этого еще пару хитов успею для тебя поставить. Питбуль, I Know You Want Me, также Stay, Lenny и Calm Scott в летнему Европе Плюс, никуда не уходя.

0: Гороскоп. В летнем У.
1: Советы вселенной на этот четверг. Погнали, овны, не жалейте средств на приятные вещи вашему сердцу. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, что бы ни было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорят звезды про этот день. Впереди лето микс, сразу после градусов на ресницах и Хэйвен Кэтлин Эрагон успеет прозвучать I Run прямо сейчас.

0: душу. Это «Градусы», это трек «На ресницах» на радио номер 1 России 7.35. И чтобы я запал вам в душу, а вы мне, наверное, самое время сыграть в «Лето-микс».
1: «Лето-микс». В летнем на Европе плюс.
0: Правило следующее. Сейчас озвучиваю факт про одного артиста-исполнителя. Если знаешь, о ком идет речь, набирай 495-745-6565. Звони. Факт вот такой. В прошлом году на церемонии премии Грэмми этот парень сделал сальто назад во время исполнения своего хита «Beautiful Things». Это был один из самых обсуждаемых моментов церемонии. 495-745-6565. Если знаешь, что это за красавчик, дозванивайся. Поиграем.
2: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
1: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru. Готовы!

0: Кому мы сегодня, возможно, отдадим беспроводные наушники? Ну, вероятно, что Антон. Антон, привет!
1: Привет, привет, привет.
0: Привет, доброе утро. Ну, для начала скажи мне, Антон, умеешь ли ты делать какие-нибудь трюки? Любые.
1: Сальто назад точно нет.
0: Сальто назад точно нет. Хорошо. У меня просто брат вот умеет садиться на шпагат. И он, вот раньше он это делал в любой непонятной ситуации. И знаешь, иногда это даже спасало неловкие беседы. А может быть, у тебя есть какой-то фокус, знаешь, с пальцами что-нибудь или какое-нибудь движение из танца, что-то такое имеется? Или ты больше за коммуникацию в разговорном плане? Никаких трюков?
1: Я больше за коммуникацию.
0: Отлично, отлично. Ну вот сегодня мы, значит, таким методом мы будем действовать с тобой. Повторяю факт. В прошлом году на церемонии премии Грэмми этот парень сделал сальт назад во время исполнения своего хита Beautiful Things. Это был один из самых обсуждаемых моментов церемонии. О ком идет речь? Может быть, ты уже догадался?
1: Это, конечно же, Бенсон Бун.
0: Ну, давай послушаем «Лето Микс», чтобы удостовериться в этом.

0: же он талантище, конечно, конечно. Антон, абсолютно верно.
1: Я очень рад, что наконец-таки дозвонился до вас.
0: Спасибо. Вот, беспроводные наушники отправляются прямиком к тебе в руки. Я желаю тебе потрясающего дня, шикарного наступающего августа. Пускай все получается, еще услышимся с тобой на Европе+. Пока-пока.
1: Пока-пока.
0: Впереди больше хитов, больше музыки. The Second Voice появится здесь совсем скоро. Let Me Be, сразу после Shades of Blue, John Simon, The Vault и Julia Church в летнему на Европе+.

0: Песня, которая просто разнесла ТикТок в щепки. Это Let Me Be, The Second Voice на радио номер один в России. Мы продолжаем летнее в финале этого часа. One T, Cool T, The Magic K. Сразу после Get Busy, Annabelle England. Делай это утро громче. Вместе с нами.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2020 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». Подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
9: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
10: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
10: Подробнее на tbank.ru. А вот tbank 0+.
13: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на samokat.ru. 6+.
14: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ» Сбербанка. Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
15: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
16: Полностью бесплатно, без ограничений. 12+.

0: У кого же волшебный ключ от этого утра? У нас здесь, в летнем на Европе Плюс. У меня все ключи, поэтому далеко не уходи. One T, Gold T, The Magic K. Здесь на радио номер один в России. Мы летим вперед. Там больше хитов, больше музыки и новостей. И подарков все для тебя.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: 8.00 на столичных. Павел Бесенин с новостями уже здесь. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Количество угонов автомобилей в России резко упало. Российские загранпаспорта вскоре изменят внешний вид. И новый мировой рекорд установил самолет Airbus. Далее о подробности. Количество угонов автомобилей в России резко упало. Если сравнивать с прошлым годом, то угонять машины стали реже почти на 40%. При этом у злоумышленников резко возрос интерес к грузовому транспорту. Первое место по угонам держит Москва, а тут совершается 47% всех краж автомобилей. На второе место неожиданно вышла Архангельская область. У нее, по новым данным, 28%. Получается, что она обогнала по этому показателю Санкт-Петербург. Также в числе наиболее проблемных регионов Адыгея, Волгоградская область, Татарстан, Краснодарский край, Рязанская и Тверская области, на каждую из которых пришлось около 6% похищений. Цифровые мошенники начали выдавать себя за сотрудников Росфинмониторинга. Теперь они пытаются связаться с потенциальной жертвой под новой легендой в чат-ботах мессенджера Telegram. Сообщается, что мошенники используют символику ведомства и сокращение на латинице в имени чат-бота, чтобы замаскироваться под официальные ресурсы. В ведомстве подчеркнули, что у службы нет Telegram-ботов, а ее сотрудники не связываются с россиянами через мессенджеры. В пресс-службе призвали пользователей не называть незнакомцам персональные данные, коды из СМС, а также не переходить по подозрительным ссылкам. Российские загранпаспорта меняются. Правительство утвердило новые бланки загранников. Из документа, в частности, убрали графы «личный код» и «учетная запись» как неактуальные. Кроме того, как сообщили в пресс-службе МВД, с января в загранпаспорта также перестанут вносить сведения о детях. При этом ранее выданные документы с такими отметками сохранят юридическую силу до окончания срока действия. Норма обусловлена принятыми в апреле поправками. С этого года детям требуется отдельный загранпаспорт, а ранее для поездок в целый ряд стран было достаточно свидетельства о рождении. Новый мировой рекорд установил самолет Airbus. Он пролетел из точки А в точку Б без пересадок за 24 часа и 24 минуты. Длина маршрута превысила 23 тысячи километров. Пока рекорд официально не подтвержден, но в случае признания он побьет достижение 2005 года. На этот раз самолет Airbus A350 совершил беспосадочный рейс из Мельбурна в Тулузу. Напомню, авиакомпания Qantas заказала эту модель специально для реализации проекта Sunrise. Он предусматривает организацию прямых беспосадочных перелетов из Сиднея в Лондон и Нью-Йорк. В завершении выпуска официальные курсы валют. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. С новостями пока все. Впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Всем отличного дня!

Летнее продолжается. Да, мы уже все проснулись, уже все улыбнулись, и кофеек уже заварен, уже даже кем-то выпит. Так что много впереди нас ожидает. Во-первых, я узнал, что сегодня еще Всемирный день снорклинга. Да, всем любителям исследовать коралловые рифы, да, посвящается особенно тем, кто сейчас в отпуске, где-нибудь в Египте, плавает, загорает, наслаждается. Никакой зависти. Никакой зависти у меня нет. Потому что мы с вами будем плавать по коралловым хитам. Самое ближайшее время Teddy Swims нас навестит, Mr. Know-It-All, Axwell Ingrosso тоже ждем, More Than You Know. И в начале этого часа Tokyo Hotel, California Nights в летнему на Европе+.

встает, тот правильный пример подает. В летнем УУ на Европе Плюс. У нас в этом часе в планах немного попутешествовать. Совсем скоро состоится игра «Кто куда». Нужно будет дозвониться, пообщаться со мной, верно ответить на вопрос, одержать победу. Я не рекомендую это пропускать, потому что беспроводная колонка сама себя не выиграет. Да, хиты впереди, Ave, Meet Me in the Dark совсем скоро. Сразу после этой Ди Свимса, Mr. Know It All, прямо сейчас в летнем УУ.

0: Ну что, 8:20 уже в Москве, самое время, как Феникс, расправить крылья и встречать этот день в летнем на Европе Плюс. Это Marshmello и Portugal The Man. Впереди гороскоп, сразу после Боба Синклера и Кейзи.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
3: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
2: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: В сети магазинов «Стейтон» скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева, 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора, 25А, Гакаева, 1Б. «Стейтон» – первый. Всегда первый.
6: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
7: Свадьба или новоселье?
6: В Хоумберри все для отличного приданого
7: или идеального домашнего пространства.
6: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
7: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
6: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
7: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
6: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри, Барбашова, 26.
7: И новый магазин Хоумберри на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
6: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
9: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
11: Круглосуточно.
12: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности.

поговорим о советах вселенной на этот четверг. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, чтобы не было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыда показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорят звезды. Впереди игра «Кто куда?». Да, попутешествуем. Сразу после Мадонны Мартина Гаррикса «Бизар» и Мерки Кремонт еще успеет прозвучать. «Hands up» прямо сейчас в летнем ум на Европе+.

0: Это совершенно очаровательная Мадонна и не менее совершенно очаровательный Мартин Гаррикс только что с песней Bizarre на радио номер один в России. Это «Летнее У». Меня зовут Миша Зайцев. И самое время подарить кому-то беспроводную колонку. Что нужно сделать? 4957456565. Нужно попутешествовать со мной. Сыграем в «Кто куда?». Если все удастся, дашь правильный ответ на мой вопрос, получишь подарок. 4957456565. Жду звонка прямо сейчас.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Европа плюс. Прогноз погоды.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
2: Европа плюс. Для детей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
6: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
7: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
8: Но...
7: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
10: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
11: Холодный кофе «Дестино Брю» – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. «Дестино Брю» – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
12: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Сучка ОТП-банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
14: празднично.
13: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.

0: Европа плюс. Летнее У. Кто куда?
1: Ну что, настало время для того, чтобы немножко попутешествовать и, возможно, подарить беспроводную колонку. Кто сегодня может быть счастливым обладателем нашего подарочка? Это Ирина. Ир, привет тебе, доброе утро.
2: Привет, доброе утро.
1: Значит, что? Для начала ответь мне на вопрос, вот на следующий. Была ли ты когда-нибудь в Норвегии?
2: Нет.
1: Нет, я тоже, честно говоря. Мне не доводилось. Тем не менее, может быть, Норвегия, кстати, это именно та страна, которая в чемпионате мира по футболу очень ярко себя проявила. Может быть, попадались тебе какие-нибудь видеоролики, где они, у них своеобразный ритуал перед игрой, они садятся и гребут, как викинги, и кричат «Ро! Ро!» Может, что-то такое видел?
2: Да, конечно. Это прям стало,
1: да,
2: скажем так, ради чего можно было смотреть.
1: Это точно, ради таких моментов. Вот мы сегодня про Норвегию с тобой и поговорим. Ты готова начать играть?
2: Готова.
1: Или, хорошо. Или можем поболтать еще часа два. Ну, давай попробуем. Колонка ждет. Let's go. Кто куда? Мы сегодня отправляемся в Норвегию. Норвежцы решили удивить весь мир и построить, внимание, один из самых длинных мостов в мире протяженностью 23 километра. Или один из самых длинных тоннелей в мире, который длится 24,5 километра. Какой правильный ответ? Длинный мост или тоннель? Что в Норвегии?
2: Длинный мост или тоннель?
1: Да. Один из самых...
2: Я думаю...
1: Либо один из самых
2: первый
1: длинных
2: вариант.
1: Мостов. Первый вариант. Угу. Мост 23 километра. Это интересно, вот откуда докуда такой мост. Может, хотя с другой стороны, подожди, я не то чтобы тебя переубеждаю.
2: Маловероятный вариант. Скорее всего, это тоннель.
1: А может быть, слушай, а тоннель это зачем? Это куда столько 24 километра? Это через какую-то гору, что ли? Я, знаешь, чувствую себя сейчас человеком, который вводит заблуждение. Или нет? Итак, твой финальный ответ.
2: Да-да-да.
1: Тоннель или мост? Тоннель.
2: Тоннель.
1: Хорошо. Принимается. Это абсолютно верно. Конечно, Ира, тоннель. Действительно, Лердальский тоннель, его сооружение началось в 1995 году, в 2000-м было завершено, один из самых длинных тоннелей в мире. Чтобы построить такое сооружение, понадобилось 1 миллиард норвежских крон или 113 миллионов долларов США. Ир, беспроводная колонка в твоих руках, я тебя поздравляю, эти аплодисменты для тебя.
2: Спасибо.
1: Тебе спасибо. Я желаю классного наступающего августа. Пускай все случается так, как нужно. Пускай все получается. И еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока.
1: Впереди больше хитов. Тима Белорусских появится. Совсем скоро споет песню «Мысли». Сразу после «I love you, baby», «Surf» и «Emily» в твоих динамиках прямо сейчас.

0: Только ты меня не простишь. Хочется обнадежить. Ну, сначала обнаружить, потом обнадежить, Тима Белорусских, сказать. Ну нет, все можно простить. Если человек тот в твоей жизни, если человек правильный, если он действительно тебя ценит, все можно простить, да? Вообще, это, конечно, глубокая тема для рассуждения. В финале этого часа Кельвин Харрис появится, споет песню «Самую», под которую можно поговорить на философские темы. До этого потанцуем под Spotify. Ava Max совсем скоро в летнему на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
3: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами «Спасибо».

0: Сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.»
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм. С 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
6: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» при поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
7: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
8: Реклама. ООО «НТТ», ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с 3 экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
10: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
11: Без комиссии.
12: Что-что?
11: Эквайринг без комиссии.
12: Что?
11: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
12: Что?
11: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
13: Акция для ИП и ЮРЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
14: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: один из самых летних хитов в мире, не побоюсь этого слова. Это Calvin Harris, Summer на Европе Плюс. Впереди больше классной музыки. Летим в следующий час.
1: Европа Плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Москве 9:01. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
1: Привет, Миша. Доброе утро всем. Ситуацию с бензином прокомментировали в Минэнерго. Уникальное российское лакомство получило свой ГОСТ, и отели начали снижать цены на бархатный сезон. Далее подробности. Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму больше, чем в 30 странах мира. Сделать это можно будет на избирательных участках при российских диппредставительствах. Об этом сообщили в нашем внешнеполитическом ведомстве. Уточняется, что список будет дополняться, но в него уже вошли 6 стран Европы, 15 государств Азии, 7 Африки, 2 Северной Америки и 1 Южной Америки. В их числе, среди прочих, фигурируют США, Великобритания, Испания, Армения, Вьетнам, Япония и Египет. Напомню, что голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет с 18 по 20 сентября. Ситуация на российском топливном рынке остается непростой, но находится под полным контролем. Об этом сообщил замглавы Минэнерго Павел Сорокин. По его словам, власти обладают четким представлением о том, в каких именно субъектах возникают сложности с обеспечением горючим. Это позволяет профильным службам оперативно ликвидировать возникающие проблемы. Сорокин уточнил, что для эффективного мониторинга штаб собирается дважды в неделю на уровне вице-премьера Александра Новака. Приоритетным направлением работы сейчас являются поставки топлива для сельскохозяйственных производителей. Еще одну сладость приведут в соответствие с государственным стандартом. Росстандарт принял новый ГОСТ на глазированные творожные сырки. Он начнет действовать с 1 января 2028 года. При этом производители смогут применять его досрочно. Согласно документу, сырок должен быть равномерно покрыт глазурью, она не должна прилипать к упаковке или крошиться. Творожная масса должна иметь нежную, однородную и в меру плотную консистенцию. Массовая доля жира в сырках должна составлять от 5 до 26%, а сахара не более 32%. Для производства сырков можно использовать творог, сливочное масло, пастеризованные сливки и сахар. Также допускаются добавки, в числе которых ваниль, шоколад и изюм. Российские отели начали снижать цены на бархатный сезон. В сентябре и октябре стоимость размещения в среднем на 9% ниже по сравнению с прошлым годом. В денежном выражении цена номера составляет 6200 рублей в сутки. Наиболее заметное снижение в пятизвездочных отелях почти на 17%, а средний чек в трех звездах уменьшился на 12%. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, теперь он стоит 79 рублей 36 копеек. Евро тоже прибавил, за него дают 90 рублей и 21 копейку. С новостями пока все, впереди у нас летняя У и Миша Зайцев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем отличного дня!

летняя УН Европе Плюс. Доброе утро всем, кто проснулся. Доброе, прекрасное, чудесное утро. Да, сразу же улучшаем настроение информацией, что скоро можно забрать энное количество денег у нас в нашем хранилище. Состоится игра на повышение в этом часе. Ни в коем случае не пропускай. Ну, классно ведь, можно дозвониться, выиграть и обеспечить себе завтрак, обед, ужин или какой-нибудь суперский подарок. У нас спонсор Озонбанк, 10 тысяч рублей плюс сумма, которую ты заберешь из хранилища, если, конечно, ты слышал подсказку в начале летнего. Да, а если не слышал, все равно можно дозвониться и попробовать свою интуицию. Но это все случится чуть попозже. Пока впереди хиты, да, Алекс Уоррен появится уже вот-вот, Fever Dream, Dotan, послушаем нам. Но открывает этот час Медуза и Генри Камомил, Don't Wanna Go Home.

моментом этого горячего летнего сезона 2026 вместе с Алексом Уорреном в Fever Dream. Как можно наслаждаться еще лучше? Все просто. Присоединяйся к летнему вайбу. Побудем на Европе Плюс с 8 до 10. Это улучшает настроение и возвращает его, если ты его где-то потерял. Прямо сейчас небольшой тизер.

слушаем чудесный трек. Он называется Dance, Dance, Dance. Да, это прямое указание тебе, что нужно делать этим летом большую часть времени. Просто танцевать. Эстрид С. Делай громче.

0: Вот кто может преподавать танцы. Джейсон Деруло, никто иной, только он. Я вживую видел, как он работает на сцене. И мало того, что это человек с совершенно потрясающим голосом, это, конечно же, невероятный танцор. Диджей Гожа, Мелоди на фите, Мичико, только что. Европе Плюс, впереди больше хитов, больше музыки. Движемся вперед к гороскопу. До этого Алан Уокер прозвучит Broken Strings.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988 834 44 55.

0: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
1: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos. Костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
2: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
3: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
4: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

что же нам советуют звезды на этот четверг, прямо сейчас и узнаем. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, чтобы не было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник. Вот что говорит нам Вселенная. Впереди игра на повышение. До этого еще послушаем пару хитов. Майя Мишель на «Малиновой луне» и «One by One» Робин Шульц, Топик Окс прямо сейчас.

0: Ну, пока моя Мишель агрессивно кого-то ищет на Луне, я тебе предлагаю прогуляться по нашему денежному хранилищу. Да, 495-745-6565. Игра на повышение. 10 тысяч рублей. Спонсор Озонбанк. Их уже ты получишь, если откроешь одну из ячеек, да? И была подсказка в начале летнего. О, выше суммы прыгать нельзя. Выше определенной суммы. Если слышал, звони. 495-745-6565. А если не слышал, тоже звони. Проверим твою интуицию.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
3: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Homeberry все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
9: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
10: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка» выгодна с любой стороны.
2: Ну что, кого мы сегодня будем снабжать деньгами? Видимо, Татьяну. Тань, привет тебе, доброе утро.
3: Да. Привет, доброе утро.
2: Ну, как твои дела? Как настроение? Рассказывай.
3: Ой, прекрасно. Вот сижу на работе, жду клиентов пока, и поэтому вот решила поиграть.
2: Вот. А может быть, уже и клиенты-то не нужны, если сейчас победу одержим? Или, или и так, и так хорошо, да. И там, да. Не убудет, как говорится. Ну, хорошо, все. Тань, я очень рад за тебя. Мы сейчас будем гулять по нашему денежному хранилищу. Я быстренько объясню, как это будет происходить. У нас есть минутка. Мы просто путешествуем от одной ячейки к другой и открываем их по очереди. Есть сумма, выше которой открывать нельзя. Если решишься на это, то, к сожалению, все денежки выбранные, открытые, уже заработанные, прогорят. Готова?
3: Готова.
2: Окей, let's go. Итак, первую ячейку открываем, соответственно, верно?
3: Ну, конечно.
2: Ну, конечно, да. Странно было бы, если бы нет. Let's go, что там у нас?
4: 1250 рублей.
2: Так, 1250 рублей. Ну, неплохая сумма, да? Что делаем?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Тут у нас еще кое-что есть.
4: Бонус. 10 тысяч рублей.
2: Ага. Вот он сразу же в первой ячейке. Уже общая сумма 11 250. Уже неплохо. Что?
3: Уже хорошо.
2: Так, дальше.
3: Ну, давайте.
2: Открываем, да?
3: Да.
2: Угу.
3: Да.
4: 2520 рублей.
2: 2520. Сумма общая 12 520. Что дальше?
3: Идем дальше.
2: Идем дальше. Хорошо. Что там у нас?
4: 3220 рублей.
2: Так, следующий открываем или нет? Или нет?
3: Открываем.
2: Или нет? Или нет? Открываем или... Да. Хорошо.
3: Давайте, давайте. Да.
2: Пробуем.
4: Стоп, игра.
2: К сожалению. Тань, ну, к сожалению, стоп-игра. Ну, практически, практически получилось. Дошла до верной суммы 3220 рублей. Сегодня подсказка у нас была. Не удалось его услышать, да, в начале летнего?
3: Нет.
2: Эх, Тань, ну я тебе, знаешь, что скажу? У нас все равно есть приз для тебя. Классная футболка от Европа Плюс. В любом случае ты ее получишь. Это первое. А второе, мы выяснили, что клиентов-то ты ждешь не зря в итоге. Все равно. Все равно. Тань, я в любом случае тебя поздравляю, потому что наша встреча сегодняшняя здесь, на радио номер один в России, это уже победа. Это уже замечательно. Какие планы на август?
3: Здорово. Класс. Работать буду.
2: Работать.
3: Сделаем памятники.
2: Ух ты. Красота. Красота. Слушай, я желаю тебе самых классных памятников, чтобы все было замечательно, и август пускай пройдет ярко. Еще услышимся с тобой на Европе Плюс. Пока-пока.
3: Пока-пока.
2: Впереди больше хитов, больше музыки. Доминик Фанк появится совсем скоро. Споет Baby Doll специально для тебя. Ни в коем случае не пропускай. Ну и Mizmo, Hello, прямо сейчас в летнему на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Игра на повышение. В летнем пуле на Европе Плюс.

0: кажется, под песню Доминика Файка можно только в развалочку идти. Только такая походка. Сразу же с какой-то такой легкой претензией. Это Baby Doll на радио номер один в России. Меня зовут Миш Зайцев. 9:49 в Москве. Это летняя УН Европа Плюс. В финале твой часа. Шиллер, Питер Хефнер, Dream of You. Сразу после красотки Дуа Липы. Illusion. Не пропускай.
1: Реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонуса за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас. ООО «РСВ». Краснодарский край. Городской округ. Город курорт Геленджик. Город Геленджик. Улица Москва, дом 35. ОГРН 126-230-01-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь ты.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
14: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
15: Но есть и другой способ.
16: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
17: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.
18: Да.

0: Dream of You, Питер Хефнер, Шиллер на радио номер один в России. Впереди больше хитов, больше музыки. Летим!
1: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: Родригань, далее. Всем привет. 10 утра в Москве. Европа, Европа плюс. Прямо сейчас новости на Европе плюс и Павел Беседин. Приветствую.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. Водители в России будут работать по новым правилам. Названы операции, которые могут привести к блокировке банковской карты. И ученые нашли бесплатный способ снятия стресса. Далее подробности. Водители в России будут работать по новым правилам. Они вступают в силу с 1 сентября и касаются в основном режима труда и отдыха. С первого дня осени максимальная продолжительность рабочего времени в неделю не может превышать 40 часов. При этом на отдых водителю отводится минимум 45 часов в неделю. Для разных автомобилей и разных форм трудоустройства предусмотрены послабления, но суммарное время одной смены водителя не сможет превышать 10 часов. При этом новые правила не распространяются на водителей спецтранспорта и на водителей военнослужащих. Названы операции, которые могут привести к блокировке банковской карты. РИА Новости пишет о том, что подозрения системы могут вызвать любые нетипичные операции. Например, когда объем поступлений на карту резко диссонирует с привычным финансовым статусом клиента. Второй признак – это отклонение от обычного финансового поведения. Например, внезапная активность карты за пределами страны, в том числе, если раньше владелец карты никогда не выезжал за рубеж. Также внимание банковских систем могут привлечь искусственное дробление суммы перевода. Все эти меры направлены на борьбу с мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Тем временем новый вид мошенничества зафиксирован в разгар сезона отпусков. Турагенты предупреждают россиян о том, что злоумышленники начали создавать поддельные сайты отелей и туристических фирм и используют алгоритмы соцсетей для того, чтобы подсунуть такую ссылку жертве, которая ищет варианты бронирования. Цифровые мошенники завлекают доверчивых граждан на сильно заниженными ценами и сообщениями о том, что осталось всего 2 номера. Как только жертва переводит деньги, мошенники перестают выходить на связь. Будьте бдительны. Пение может снижать уровень стресса, улучшать настроение и усиливать чувство близости с окружающими. Об этом говорится в свежем исследовании ученых. В ряде экспериментов зафиксировано снижение кортизола после пения, что связано с медленным дыханием и продолжительным выдохом. Коллективное пение дает более выраженные социальные эффекты, а индивидуальное сочетает дыхательную нагрузку с эмоциональной разрядкой. Однако пение не заменяет лечение тревожных и депрессивных расстройств. Большинство работ оценивают кратковременные изменения, а не устойчивый эффект. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 79 рублей 36 копеек. Евро тоже прибавил 90 рублей 21 копейка. С новостями пока все. С вами остается Саша Гордеев. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: News и Talk to You. Ритмичное начало этого летнего четверга. 10 часов 21 минута в Москве. Всем привет, всем доброе утро. Продвигаемся под лучшие мировые хиты. Впереди устроим бомбалы от KDDK и дождемся Disturbed. Через пару минут здесь The Sound of Silence.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
6: Но!
5: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8 989 749 72 67.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98 62 62.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222
11: 0770. ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
12: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: хиты.
1: 45 минут.
2: Чем больше классных хитов, тем лучше, поэтому заряжаем большой нон-стоп на Европе Плюс. 45 минут без остановок впереди. С нами в это время Джон Саммит, Shades of Blue. Тим Импала и Дженни, Дракула. Терри Свимс и Мистер Ноу Ит Олл. Других отличных хитов тоже на подходе. Скоро стартуем. 45 минут нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Европа Плюс. Прогноз погоды.
5: Во Владикавказе сегодня ожидается облачная погода, кратковременный дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
6: Реклама.
7: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
8: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева, 81А. «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Озвучка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Жизнь так насыщена делами. Но есть «Стейтан». Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов «Стейтан». Вкусно, как дома.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб CyberX.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Rush.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 11 утра.
3: Больше хитов, больше музыки.
4: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
5: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 26 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Северной Осетии до конца года. Школы республики получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. А сегодня Международный день дружбы. Все подробности через несколько секунд.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
5: Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов планируют завершить в Северной Осетии до конца текущего года. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, строителя обновят фасады зданий, кровлю, инженерные коммуникации и заменят приборы учета. В настоящее время ремонтные работы ведутся во Владикавказе, Беслане, Алагире и Моздоке. Кроме того, Миняйло отметил, что в этом году в многоэтажных домах столицы республики установят 50 новых современных лифтов. Добавлю, региональные программа капитального ремонта рассчитана до 2038 года и включает обновление более 2500 домов. 171 школа республики получит новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. На эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей. Часть техники уже поступила в общеобразовательные учреждения. Оснащение ведется по федеральной программе «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по выполнению годовых планов агроухода за высаженными лесными культурами. Республику отметили на федеральном уровне вместе с Архангельской, Тульской, Смоленской и Липецкой областями. По данным Минприроды региона, агроуход имеет решающее значение для роста молодых лесных насаждений. Он включает в себя такие процессы, как рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка саженцев и защита от вредителей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня во всем мире отмечается Международный день дружбы. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году как способ подчеркнуть значение дружбы между народами, культурами и отдельными людьми. Кроме того, ученые доказали, что настоящая дружба полезна для здоровья. Она снижает стресс, укрепляет иммунитет и даже помогает жить дольше. Присутствие близких людей дарит ощущение счастья и спокойствия, что положительно сказывается на физическом состоянии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Саша Гордеев. Всем хорошего дня.
6: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс.
4: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Джон Саммер на Европе Плюс, Shades of Blue, ритмичный, по-летнему продвигаемся далее в этот четверг, 11 часов 18 минут в Москве. Всем привет, лучшая музыка по-прежнему с нами, лето тоже продолжается, так что все отлично, движемся далее вместе с Кельвином Харрисом, услышим Satisfy и немного рок-ритмов тоже не помешает, Temper City, Self Aware через пару минут.
1: Лето, музыка и никакой суеты, это летний вайб на Европе Плюс.

0: Реклама.
1: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
2: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: нашего чарта уже на 4-м месте. Может быть, на этой неделе как раз и до вершины и доберется. Завтра, собственно, и узнаем. Завтра пятница. Так что с 14 до 16 будем подводить музыкальные итоги вместе с Алексом Мануиловым. Обязательно подключайтесь. Это завтра. А пока здесь у нас Дэвид Эмс. Слышим Rain Dance. И дождемся также Тиесто Beautiful Places. Совсем скоро.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Сал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в «Хэллоу Парк». Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. «Хэллоу Парк» – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
7: празднично.
6: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. 30 минут без остановок впереди. В это время с нами Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. Медуза, Don't Wanna Go Home.

0: проведем время очень нескучно, очень музыкально. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Реклама.
2: Без комиссий.
1: Что-что?
2: Эквайринг без комиссий.
1: Что?
2: Эквайринг без комиссий в ВТБ.
1: Что?
2: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
3: Акция для ИП и ЮЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
4: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
5: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
6: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
7: Привет, я Дэвид Гетта.
6: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
8: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
6: Эти хиты выбираешь ты.
9: I am Chris. And I'm Johnny. And we're from Coldplay.
6: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: europaplus.ru.
6: Здесь больше хитов и больше музыки. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
10: Выбери свой стиль из 9 музыкальных потоков разных направлений.
6: Заходи на сайт europaplus.ru и слушай подкасты любимых чартов и шоу.
10: Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов.
6: Выигрывай билеты в кино и другие призы. 12+.

0: Плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в столице. Полдень.

0: Дэвиса на Европе Плюс на ресницах. Ну, даже хочется немножечко ускорить, наоборот, время, чтобы быстрее добраться до пятницы, до выходных. Так что легко. Я думаю, это сделаем. Продвигаемся под лучшую музыку. Впереди диджей Годжей, Джейсон Дерулу, услышим Мичико и дождемся Бурака Итера Tuesday совсем скоро на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45. Теперь все будет по-новому. Но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятной скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Грант. Гадиева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка от Пиварка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб CyberX.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК Арктика. Подробности у консультантов.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Джей Годжа, Джейсон Дерула на Европе Плюс, Мичико, летний ритмичный трек. Сегодня, кстати, вечером будет еще больше летней музыки. Обязательно подключайтесь к летнему вайбу в 20.00. Особо горячий плейлист будем заряжать, как всегда, по будням вечером. Летний вайб. А пока же дадим лето вместе с Marshmello и Portugal The Man Phoenix. И дождемся Алана Уокера, Broken Strings, через пару минут.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
6: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модный.
7: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» – эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8-800-222-0770.
11: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: Smiley, Portugal The Man, на Европе Плюс, Phoenix, вещица, которую точно можно включить в сборник летних хитов 2026-го, The Best of Summer, как говорится, так что да, продолжаем радоваться лучшему времени года под лучшую музыку, впереди у нас Flight Facilities, Trouble, услышим через пару минут.
1: Реклама.
2: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
3: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже.
4: Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.

0: за 0 рублей. Бизнесу быть. Точка.банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком. 18+.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
3: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
4: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
5: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Майкл Джексон, финальный час на Европе Плюс. Don't stop till you get enough. Да, Майкл Джексон снова на слуху этим летом. Вышел фильм при поддержке Европа Плюс, кстати. Ну и при поддержке Европа Плюс продвигаемся далее. Лучшие хиты в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного дня.
1: Европа Плюс ТОП 40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: номер один в России.
1: Всем привет, во Владикавказе 13.00.
2: Европа, Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
3: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 26 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Северной Осетии до конца года. Школы республики получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. А сегодня Международный день дружбы. Все подробности через несколько секунд.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
3: Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов планируют завершить в Северной Осетии до конца текущего года. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, строителя обновят фасады зданий, кровлю, инженерные коммуникации и заменят приборы учета. В настоящее время ремонтные работы ведутся во Владикавказе, Беслане, Алагире и Моздоке. Кроме того, Миняйло отметил, что в этом году в многоэтажных домах столицы республики установят 50 новых современных лифтов. Добавлю, региональные программа капитального ремонта рассчитана до 2038 года и включает обновление более 2500 домов. 171 школа республики получит новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. На эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей. Часть техники уже поступила в общеобразовательные учреждения. Оснащение ведется по федеральной программе «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по выполнению годовых планов агроухода за высаженными лесными культурами. Республику отметили на федеральном уровне вместе с Архангельской, Тульской, Смоленской и Липецкой областями. По данным Минприроды региона, агроуход имеет решающее значение для роста молодых лесных насаждений. Он включает в себя такие процессы, как рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка саженцев и защита от вредителей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня во всем мире отмечается Международный день дружбы. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году как способ подчеркнуть значение дружбы между народами, культурами и отдельными людьми. Кроме того, ученые доказали, что настоящая дружба полезна для здоровья. Она снижает стресс, укрепляет иммунитет и даже помогает жить дольше. Присутствие близких людей дарит ощущение счастья и спокойствия, что положительно сказывается на физическом состоянии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Валерия Чернова.
4: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио».
5: Гарантия на все виды работ.
4: «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

доброго и приятного во всех отношениях дня всем слушателям Европы Плюс, всем, кто готов к общению. Напоминаю, что целый час мы ему и посвятим, и вы можете активно в процессе поучаствовать. Валерий Чернов зовут меня. Сегодня 30 июля, четверг. Дозвониться в эфир можно по номеру 540-777, код Владикавказа 8672. В письменном виде пожелания также принимаем ВКонтакте в группе Европа Плюс Владикавказ, или можно написать нам в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну а украшать музыкально наш с вами день в ближайшее время планирует Тима Белорусских. Также в этом часе Алекс Уоррен.

0: плюс.
1: А вот теперь уже пора переходить к вашим первым пожеланиям, которые будут открывать этот час обмена любезностями. Написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Итак, здравствуйте, любимая Европушка. Хочу передать тебе привет своей любимой сонной сестренке Алиночке. Просыпайся, милая, хорошего тебе настроения и позитива на целый день. Это сообщение от Томы. Прекрасно всем, кто только что пробудился. Желаем также бодрости и незабываемого насыщения приятными событиями и встречами дня. И еще кое-что. Добрый день. Сегодня отмечает день рождения самая лучшая жена, мама, тетя, сестра, дочка Зелихова Мадина Валерьевна. Хотим ей пожелать побольше улыбок, женского счастья и море позитива. Прекрасные пожелания, к которым, конечно, хочется присоединиться. Мадина Валерьевна, доброго вам дня в кругу близких и любимых людей. Ну и всем именинникам очередная порция хитов. В ближайшем будущем здесь Сабрина Карпентер и чуть позже Мизмо.
2: Владикавказ. Онлайн.

0: Двигаемся далее. Это прекрасная возможность порадовать ваших близких, родных, друзей. Сегодня еще и Международный день дружбы, а значит, совершенно точно нужно вспомнить о своих друзьях и передать им добрые пожелания здесь в рамках этого музыкального часа. Напоминаю, что написать нам можно в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Ну и посмотрим, кому же очередные приветы достанутся. Здравствуйте, Европушка, пишет нам Карина. Привет хочу передать Ксюше, Сереже и своей тете Лане. Скажите, что я их всех очень сильно люблю. Передали. И также еще у нас огромные приветы всему городу. Это сообщение от Эли. Хочу пожелать всем и каждому хорошего настроения. Прекрасный, добрый порыв и, конечно же, абсолютно взаимный. Вам тоже прекрасного дня и радостных эмоций и впечатлений. У нас в скорых музыкальных планах здесь Леони. Также намечается гороскоп на сегодня.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
4: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
7: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
6: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Homeberry все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
9: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
11: Командные випки на 5 мест.
10: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
11: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
10: Клуб CyberX.
11: Мощное железо и топовая периферия.
10: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
11: Для новых гостей приветственный 500 бонусов на баланс.
10: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
11: Круглосуточно.
12: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
13: Европа Плюс.
12: Владикавказ онлайн.

0: Гороскоп.
1: Время гороскопа на сегодня – четверг, 30 июля. Овны, не жалейте средств на приятные сердцу вещи. Тельцы, отодвиньте сегодня чувство меры на второй план. Близнецы, что бы ни было предметом вашего интереса, вы добьетесь своего. Раки, пока стоит включить режим экономии эмоций. Львы, будьте готовы поучаствовать во всех активностях этого дня. Девы, для поднятия тонуса вам необходимо потратить какие-нибудь деньги. Весы, сегодня вы как магнит притягиваете внимание противоположного пола. Скорпионы, проведите день так, чтобы не было стыдно показать фото друзьям. Стрельцы, будете долго думать, упустите нужный момент. Козероги, поводов для радости будет хоть отбавляй. Водолеи, все самое интересное случится, как только вы будете к этому готовы. Рыбы, на вашей улице сегодня точно будет праздник.
0: Гороскоп. Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: Ну а мы продолжаем здесь взаимодействовать в рамках этого музыкального часа и приветствуем всех, кто слушает нас из других городов ВКонтакте и в Одноклассниках через приложение Европа Плюс онлайн или на сайте europaplus.ru. Сегодня 30 июля, Всемирный день вышивки, также день чизкейка, день межгалактической дружбы, день поделитесь обнимашками и Международный день дружбы. Еще раз всем вашим друзьям самые лучшие пожелания и поздравления от Европа Плюс. Ну а вы персональные свои сообщения можете присылать до конца этого часа. Время в запасе еще есть. А номер прежний 8-928-495-0102.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас около 20 градусов тепла, облачно с прояснениями. Вероятность осадков сегодня небольшая. Ночью температура опустится до плюс 15.
2: Реклама.
3: Пекарня «Рагонсал» Ханавасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фычин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
4: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.

0: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
1: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
2: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ. Онлайн.

0: час.
1: А потихонечку мы с вами приближаемся к финишной прямой, но успеваю зачитать еще парочку сообщений, которые вы прислали в мессенджерах на номер 8-928-495-0102. Пишет нам Ангелина. Здравствуйте, Европа Плюс. Хочу передать привет своим родителям Татьяне и Давиду и любимому мужу Константину. И есть еще у нас поздравление с днем рождения. Хотим поздравить любимого сыночка Матвея с 7-летием, пожелать ему всего самого наилучшего. Спасибо, что ты у нас есть. Любим тебя очень. Это сообщение от Ланы и Руслана. А мы, конечно же, присоединяемся еще раз к пожеланиям в адрес именинников сегодняшнего дня. Сегодня 30 июля. Я надеюсь, что вы сейчас в приятном ажиотаже, возможно, готовитесь принимать гостей. Поздравления, пожелания в любом случае. Даже если это не так, и вы не празднуете из каких-то соображений, то пусть на душе будет тепло, светло и уютно. Ну и, конечно, очередной хит, который в ближайшем будущем здесь прозвучит, тоже для вас. Впереди Бауза.
0: Владикавказ онлайн.

0: А вот теперь уже время попрощаться до нашей следующей и скорой встречи здесь, в эфире Европа Плюс. Всем отличного дня, кстати, приятного аппетита тем, у кого обеденный перерыв. Ну и, конечно же, любимых хитов в ближайшем будущем. Валерия Чернова зовут меня, до конца этого часа здесь Зиверт, эгоистка. Ну а в новом часе слова Алексу Манойлову.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. И с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не оферта.
5: Ловите лайфхак от семейку Каяк.
6: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
7: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
8: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
9: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте акции совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 6+.
10: Теперь

0: Открытие ИП, счет и бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+. Европа Плюс.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ-15-00104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка всегда себя.

0: Мишель. Хотя и без моей подсказки, уверен, ты сразу узнал эту суперпрофессиональную команду. Всем привет, с вами Европа Плюс, и я Алекс Мануилов. А вот они уже на подходе, они уже скоро. Это Марк Дан, Джоанни Ричи, Боб Синклар, Кайза и Дуа Липа нас порадуют своим просто потрясающим и классным хитом «Physical» уже через несколько минут.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадиева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Сучка Отипиванка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже, даже чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
6: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары с 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат», манго, красные ягоды, 74 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения, полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
9: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: летняя история. Shades of Blue на Европе плюс. Ну а через парочку минут Self-Aware от Temper City. 3 недели у нас в Еврохит Топ 40. И 9 место сегодня. Отличные темпы, скажу я тебе. Продвижение к вершине хит-парада Европа плюс. Ну посмотрим, что будет завтра. Лучшие хиты недели в пятницу в 14 по московскому времени.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Внимание! Фирма «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей. Установка в течение 2 дней. Только до конца июля. Монтаж кондиционера бесплатно. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Телефон 96-44-45.
4: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян» Владимир Александрович. ОГРН ИП 314 265 133 100 133.

0: сети магазинов Стейтон. Скидка на готовую кухню 30%. В вечернее время. Наши адреса: Куйбышева 20, ЦУМ, первый этаж. И круглосуточные: Даватора 25А, Гакаева 1Б. Стейтон. Первый. Всегда первый.
1: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Круглосуточно.
2: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Freeman с Софи, Софи Элис Бекстер. Вспомним Only You. Впереди группа Shouts. И не только они порадуют нас на Европе Плюс в следующие 30 минут.
1: Реклама.
2: Европа Плюс представляет 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
2: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
4: Привет, я Дэвид Гетта.
2: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
5: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
2: Эти хиты выбираешь ты.
6: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
2: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. ао.обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Плейлисты разных стилей и направлений.
1: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
3: А котики?
4: И, конечно, котики.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 15:00.
2: Больше хитов, больше музыки.
3: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
4: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. 26 многоквартирных домов капитально отремонтируют в Северной Осетии до конца года. Школы республики получат новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. А сегодня Международный день дружбы. Все подробности через несколько секунд.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
4: Капитальный ремонт 26 многоквартирных домов планируют завершить в Северной Осетии до конца текущего года. Об этом сообщил Сергей Миняйло. По словам главы региона, строителя обновят фасады зданий, кровлю, инженерные коммуникации и заменят приборы учета. В настоящее время ремонтные работы ведутся во Владикавказе, Беслане, Алагире и Моздоке. Кроме того, Миняйло отметил, что в этом году в многоэтажных домах столицы республики установят 50 новых современных лифтов. Добавлю, региональные программа капитального ремонта рассчитана до 2038 года и включает обновление более 2500 домов. 171 школа республики получит новое оборудование для уроков физики, музыки и ИЗО. На эти цели предусмотрено более 33 миллионов рублей. Часть техники уже поступила в общеобразовательные учреждения. Оснащение ведется по федеральной программе «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по выполнению годовых планов агроухода за высаженными лесными культурами. Республику отметили на федеральном уровне вместе с Архангельской, Тульской, Смоленской и Липецкой областями. По данным Минприроды региона, агроуход имеет решающее значение для роста молодых лесных насаждений. Он включает в себя такие процессы, как рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка саженцев и защита от вредителей. Работы проводятся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Сегодня во всем мире отмечается Международный день дружбы. Праздник учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году как способ подчеркнуть значение дружбы между народами, культурами и отдельными людьми. Кроме того, ученые доказали, что настоящая дружба полезна для здоровья. Она снижает стресс, укрепляет иммунитет и даже помогает жить дольше. Присутствие близких людей дарит ощущение счастья и спокойствия, что положительно сказывается на физическом состоянии. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануйлов. Всем хорошего дня.
5: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
3: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: лучшие хиты на Европе Плюс. Меня зовут Алекс Мануйлов. Ну а вот они не заставили себя долго ждать. Это Алан Уокер, это Тейм Импала. И, пожалуй, самый именитый в этой компании. Именитый и маститый, разумеется, в этой компании. И зовут его Кэлвин Харрис. Да, услышим тот самый трек, в котором... Это редкий случай, в котором он спел сам. Впереди Summer.
1: Владикавказ онлайн.
2: Идеальный микс развлечений для тебя.
1: Больше хитов, больше музыки, ожидаемых кинопремьер, твоих месседжей, крутых игр и подарков. Владикавказ онлайн. По будням в 13-18 часов.
2: Для слушателей с любых устройств старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Грант», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
8: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
11: Европа Плюс.

0: место Еврохитов 40 сейчас, завтра, возможно, и самая вершина. Мне кажется, Тейм Импала этого достоин, как никто другой. Да, Кевин Паркер, он же Тейм Импала. Ну а лучшие хиты недели завтра в пятницу, как всегда, в 14 по московскому времени.
1: Пекарня Рагон Салх на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
3: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos. ТЦ «Галерея». Второй этаж. Пусть школа будет модной.
4: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
5: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: песня
1: на Европе Плюс.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс. Bizarre.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Все так, дальше только хиты и 30 минут классных треков нас ждет впереди. Ava Max, My Oh My. Мощный хит от группы Tokyo Hotel, California Nights. California Nights. Те, у кого сейчас масштабный мировой тур, это BTS, Swim. Кстати говоря, сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит Топ 40, но завтра все может измениться.
3: Реклама.
4: Да, в шумных местах можно кричать в трубку и пытаться сказать, что вы перезвоните позже. Но есть и другой способ.
5: МТС представляет уникальную технологию шумоподавления. Искусственный интеллект очистит речь от посторонних шумов в звонке, чтобы вы могли говорить где угодно. Подключайте на 30 дней бесплатно в приложении «Мой МТС». ПАО «МТС. Москва». ОГРН 102-770-014-91-24. 30 дней бесплатно, далее 99 рублей в месяц. 18+.
6: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
7: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва 6+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Serena Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris.
12: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
13: Слушай лучшие мировые хиты на сайте europaplus.ru.
14: 9 музыкальных потоков самых разных стилей. Подкасты любимых чартов и шоу.
13: europaplus.ru. Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличного дня, в Москве 16 ровно.

0: Satisfy на Европе Плюс, Калвин Харрис и Джаззи. Привет-привет-привет всем. Отличного дня под лучшие хиты. Меня зовут Алексей Мануилов. И классная компания у нас уже на подходе. Совсем скоро Зара Ларсон. Впереди Мизмо. Будет уже диджей-продюсер. Настоящий прорыв, которого случился еще в 2018 году. И вот с тех пор уже на, так сказать, на правильной волне успеха. И сходить с этой волны он не собирается. Жель, moving to the sun. Через несколько минут. Дождись.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10 500 рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджимам Сурова, 31. Звоните 96-44-45.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались. До 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. Гранд. Гадеева 81А. Мебельный континент. Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: 102FM. 102FM. Рекламная служба во Владикавказе. Телефон 54 14 90. 54 14 90. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: обаятельное «Hello» от Мизмо на Европе+. Плюс. Ну, дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Леон и Калум Скотт, Альфа Ману, Чао, появится Пинк. Ну и группа «Градуса» с новым хитом тоже не пройдет мимо.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Во Владикавказе облачно, временами небольшой дождь. Температура воздуха около 23 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
5: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33-35-93. Места ограничены.
6: Жизнь так насыщена делами. Но есть Стейтон. Домашняя кухня, приготовленная из натуральных продуктов. Вкусный ароматный хлеб, пельмени. Только натуральные и качественные компоненты. Сеть супермаркетов Стейтон. Вкусно, как дома.
7: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
8: празднично.
7: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
9: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
10: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: своего сына. Европа Плюс. Ждем в Еврохит Топ 40. Ну, пора бы. Завтра, кстати, это сделать отличный вариант, отличный шанс у группы Кратосы. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru.
2: Реклама.
3: Ставите лайфхак от семьи Кукаяк.
4: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.
5: Делимся платежным счетом в Сбере с близким и получаем еще 50% кэшбэка за покупки к школе.
6: А на накопленные бонусы папе покупается радиоуправляемый вертолет.
7: Акция 50% бонусами Сбер спасибо за покупки в категориях одежды, обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО Сбербанк. Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО Сбербанк 6+.
8: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс.
9: Привет, я Дэвид Гетта.
8: Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ.
10: What's up, guys? It's Sabrina Carpenter.
8: Эти хиты выбираешь ты.
11: Hi, I'm Chris. And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
8: Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. В субботу в 11 утра, включая видеоверсию самого честного хит-парада. Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
12: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
13: Без комиссии.
14: Что-что?
13: Эквайринг без комиссии.
14: Что?
13: Эквайринг без комиссии в ВТБ.
14: Что?
13: Вам не послышалось! В ВТБ эквайринг без комиссии! Знаю, в это сложно поверить, но вы попробуйте! Откройте счет для бизнеса на vtb.ru. ВТБ. Помогаем делом!
15: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.
8: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Плейлисты разных стилей и направлений.
8: Розыгрыши фирменных призов и новости шоу-биза.
14: А котики?
17: И, конечно, котики.

0: клавишей хита от Джастина Тимберлейка на Европе Плюс. Вот Goes Around, Comes Around в конце этого часа. Кто в начале следующего? Вопрос понятен, ответ готов. Впереди Терри Свимс. Ждем Mr. Know It All.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: часах в Москве 17:00.
1: Европа плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и 4 объекта культурного наследия включены в программу капитального ремонта. Почти 7 тысяч заявлений на зачисление в первый класс подано в республике. Осетинский дубляж анимационного фильма «Побег из курятника 2» планируют выпустить к Новому году. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: В Северной Осетии 4 объекта культурного наследия включены в программу капитального ремонта в текущем году. В список вошли первая школа в селении Гизель, школа номер 3 в столице республики, Северо-Осетинский педагогический колледж и Владикавказский многопрофильный техникум. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, ремонт таких зданий требует особого подхода, направленного на сохранение их исторического облика и уникальных элементов. Все проекты проходят согласование с Комитетом по охране объектов культуры. Наследия. Почти 7 тысяч заявлений на зачисление в первый класс подано в Северной Осетии. Об этом сообщила глава Минобрнауки Республики Элла Алибекова. Большая часть документов подавалась через госуслуги. По словам министра, приемная кампания продолжается. В сентябре впервые за парты сядут 8,5 тысяч школьников. Для них уже начали готовить традиционные подарки от имени главы республики. Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по выполнению годовых планов агроухода за высаженными лесными культурами. Республику отметили на федеральном уровне вместе с Архангельской, Тульской, Смоленской и Липецкой областями. По данным Минприроды региона, агроуход имеет решающее значение для роста молодых лесных насаждений. Он включает в себя такие процессы, как рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка саженцев и защита от вредителей. Осетинский дубляж анимационного фильма «Побег из курятника 2» планируют выпустить к Новому году. Работа над проектом уже началась. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на заслуженного артиста Южной Осетии Ибрагима Джоева. По его словам, уже озвучено около 7 минут фильма. В работе задействованы актеры, участники КВН и работники учреждений культуры Северной Осетии. Зрители смогут увидеть картину в середине декабря. Осетинский дубляж «Побега из курятника 2» рассчитан на семейную аудиторию. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс с вами будет Алексей Мануилов. Всем хорошего вечера.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.
1: Европа Плюс. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

0: Magnetic. Да, она, сказать, магнетически притягательный получился трек у The Balls. Но причем настолько притягательный, что притянул к себе и наш чарт Еврохит ТОП-40. Лучший дебют прошлой недели, напомню, старт у Magnetic на 23-м месте. Завтра, возможно, уже гораздо выше. С вами Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличного вечера.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10,5 тысяч рублей. Установка в течение двух дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45.
4: Я просто привыкла жить с этим. Стараться меньше думать об этом. Подстраиваться.
5: А потом я узнала, что это лечится. И снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
9: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Варка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: «Батарейка» — это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
12: Командные випки на 5 мест.
11: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
12: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
11: Клуб CyberX.
12: Мощное железо и топовая периферия.
11: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
12: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
11: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
12: Круглосуточно.
13: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
14: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: путался даже в своих мыслях. Сейчас Тима белорусских, но мысли не воробьи. Все, вылетели и понеслась. Для всех мысли вслух на Европе Плюс от Тимы белорусских. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Kungs, Lost Frequencies и 100% летняя история Bamboleo. Это будет КДДК. 17.36 в Москве. И идем дальше.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
5: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина 64, 58 95 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
10: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
11: Свадьба или новоселье?
10: В Homeberry все для отличного приданого
11: или идеального домашнего пространства.
10: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
11: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
10: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
11: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
10: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
11: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
12: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. Югстройинвест предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Рекламная служба во Владикавказе 54 14 90.

0: Бесплатный Тиесто. 17.50 в Москве. Уже совсем скоро у нас артист отличной спортивной подготовки. Бенсон Бун, а затем харизматичный Моби на Европе Плюс.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
0: А в Ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, тетради, 40 листов для разных предметов в ассортименте 25 рублей штука.
4: Акция действует до 2 сентября 2026 года в гипермаркетах. Кроме формата эконом, количество товара ограничено.
5: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
4: По РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-01-96-68. Создано при участии ООО «Осень» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
1: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 127-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.

0: шансу быть. .банк. АО .обанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Европа+. ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Европе Плюс. Вот так вот, если гипотетически себе представить, если бы этот трек вышел в этом году, то наверняка бы попал и к нам в чарт тоже. Ну а кто сейчас в хит-параде Европа Плюс? Все подробности на europaplus.ru. А вот завтра лучшие хиты этой недели. Не пропусти.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Радіус.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Во Владикавказе 6 вечера.
0: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет.
2: Новости на Европе Плюс. Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Северная Осетия и 4 объекта культурного наследия включены в программу капитального ремонта. Почти 7 тысяч заявлений на зачисление в первый класс подано в республике. Осетинский дубляж анимационного фильма «Побег из курятника 2» планируют выпустить к Новому году. Все подробности через несколько секунд.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио».
2: Северная Осетия и 4 объекта культурного наследия включены в программу капитального ремонта в текущем году. В список вошли первая школа в селении Гизель, школа номер 3 в столице республики, Северо-Осетинский педагогический колледж и Владикавказский многопрофильный техникум. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, ремонт таких зданий требует особого подхода, направленного на сохранение их исторического облика и уникальных элементов. Все проекты проходят согласование с Комитетом по охране объектов культуры. Наследия. Почти 7 тысяч заявлений на зачисление в первый класс подано в Северной Осетии. Об этом сообщила глава Миноборнауки Республики Элла Алибекова. Большая часть документов подавалась через госуслуги. По словам министра, приемная кампания продолжается. В сентябре впервые за парты сядут 8,5 тысяч школьников. Для них уже начали готовить традиционные подарки от имени главы республики. Северная Осетия вошла в пятерку лидеров по выполнению годовых планов агроухода за высаженными лесными культурами. Республику отметили на федеральном уровне вместе с Архангельской, Тульской, Смоленской и Липецкой областями. По данным Минприроды региона, агроуход имеет решающее значение для роста молодых лесных насаждений. Он включает в себя такие процессы, как рыхление почвы, удаление сорняков, подкормка саженцев и защита от вредителей. Осетинский дубляж анимационного фильма «Побег из курятника 2» планируют выпустить к Новому году. Работа над проектом уже началась. Об этом сообщает «Спутник» со ссылкой на заслуженного артиста Южной Осетии Ибрагима Джоева. По его словам, уже озвучено около 7 минут фильма. В работе задействованы актеры, участники КВН и работники учреждений культуры Северной Осетии. Зрители смогут увидеть картину в середине декабря. Осетинский дубляж «Побега из курятника 2» рассчитан на семейную аудиторию. И в конце выпуска о курсе валют. Курс доллара на сегодня 79 рублей 36 копеек. Курс евро 90 рублей 21 копейка. Это были новости. Далее на Европе Плюс, Владикавказ Онлайн и Регина Кумаритова.
3: Спонсор программы «Строймаркет Марио». «Строймаркет Марио». Ремонт квартир, домов и офисов под ключ. «Строймаркет Марио». Мы подберем материал и проведем все отделочные работы. «Строймаркет Марио». Гарантия на все виды работ. «Марио». Ремонт без хлопот и забот. Тельмана, 18А.

Всем прекрасного настроения, классного вечера. 18:04 на часах. Рада приветствовать и приглашаю вас этот час провести вместе со мной под лучшие ритмы здесь, на волнах Европа Плюс. Это Владикавказ онлайн. В течение часа принимаются ваши звонки. Можно позвонить 540-777, лично высказаться, передать кому-то привет. Я не знаю, смайлик отправить. Вот с этим к нам уже на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Также ваши приветы и поздравления принимаются в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ в комментариях к верхней записи. Также будем читать гороскоп от Европа Плюс на завтра. Прогноз погоды тоже будет. А слушать в этом часе будем скоро Джон Саммит и Джулия Чорч «Shades of Blue». Также French Montana и Max B «Ever Since You Left Me».

Ловите первую порцию приветиков на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. Уже написала Александра, которая просит передать большой привет Руслану, пожелать ему хорошего вечера. Передаем от Залины большой привет Оксане и Мадине. Тоже хорошего вечера, классного настроения и привет всей Европе Плюс. Взаимно большой привет от Европы Плюс всем, кто сейчас с нами на одной волне. Далее к нам присоединяется проект «Медуза» «Don't Wanna Go Home». Ну и напомню, что нам можно позвонить, высказаться лично 540-37. Вроде Кавказ.

0: Leave a Dream от Алекса Морона на Европе Плюс. Только что Владикавказ онлайн продолжается. 18.21 на часах. Напомню еще раз для тех, кто только что включился. Нам можно звонить 540-777. Нам можно писать в группе ВКонтакте Европа Плюс Владикавказ. В комментариях к верхней записи принимаются ваши поздравления, пожелания, приветы текстовым сообщением. Также можно присылать их на номер наших мессенджеров. 8-928-495-0102. Марте большой привет отправляем. Сообщение без подписи. И продвигаемся уже в сторону гороскопа от Европы Плюс на завтра. Будем скоро читать, узнаем, например, поиском чего завтра звезды советуют заняться весам. Полный гороскоп не пропустите. Рэй еще раньше услышим с ее хитом «Where is my husband?».
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Сегодня встреча, завтра поездка, на выходных горы.
4: Но!
3: Иногда один приступ мочекаменной болезни меняет все планы. Но чем раньше обратиться к специалисту, тем больше шансов решить проблему без промедления и вернуться к привычному ритму жизни. Опытные урологи клиники «Мега» проведут диагностику и подберут лечение, которое подходит именно вам. Клиника «Мега». Комфортно и точно. Телефон 77-03-98. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
8: Осетия. Место, где отдых вкусный.
9: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.

0: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В Арктике! Рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Текстильный диван Ларио может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Владикавказ.
2: Онлайн. Европа. Плюс.

0: Гороскоп.
1: Итак, овны, завтра скажите «да» романтике во всех ее проявлениях. Тельцы, вы удачно сбалансируете себя в потоке нескончаемых новостей. Близнецы, не давайте никому советов, пусть сами разбираются. Раки, просто побудьте наедине с собой. Львы, все гениальное просто, и это придет вам в голову в нужный момент. Девы, у вас случится обострение чувства юмора. Весы, займитесь поиском музы для своих великих свершений. Скорпионы, вы намного ближе к своей цели, чем думаете. Стрельцы, в ому с головой – это про вас. Козероги, все, что не запрещено, так точно разрешено хотя бы один раз. Водолеи, ваше счастье не в ваших руках, а в вашей голове. Ну и, наконец, рыбы – хороший день, чтобы организовать самому себе праздник.
2: Гороскоп.
0: Пропустил в эфире? Ищи на сайте Европа+.

0: Эй в Европе Плюс, Meet Me in the Dark, а мы будем потихонечку продвигаться дальше. Владикавказ онлайн продолжает свою работу, 18.37 на часах. Есть еще время дозвониться, 540-37 или оставить сообщение текстовое «Привет, поздравления» на номер наших мессенджеров 8-928-495-0102. От Максима большой привет любимой жене Хатуне и хорошего настроения всей Европе Плюс принимается. Всем классного настроения, хорошего вечера, мы продолжаем.
1: Европа Плюс. Прогноз погоды.
0: Во Владикавказе сейчас плюс 19, ночью плюс 15. Завтра ожидается переменная облачность без осадков, днем плюс 24.
2: Реклама.
3: Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35 93. Места ограничены.
4: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 29 июля по 4 августа. Мороженое «Эскимо Магнат». Манго, красные ягоды. 74 грамма. 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
5: Школа – это праздник, на который хочется одеться как
6: празднично.
5: Детский магазин «Мишутка» – нарядная и повседневная школьная форма. Для девочек – сарафаны, пиджаки, блузки. Для мальчиков – костюмы, рубашки, галстуки, а также обувь. Детский магазин «Мишутка», Ленина, 63.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
8: Командные випки на 5 мест.
7: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
8: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
7: Клуб CyberX.
8: Мощное железо и топовая периферия.
7: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
8: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
7: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72.
8: Круглосуточно.
9: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
10: Дом – это место силы. Сделайте его идеальным с «Монолит Мебель». Мягкая мебель известной фабрики «Пуше» и спальни американского бренда «Эшли» уже ждут вас. Калинина, 64, 58, 95, 30. «Монолит Мебель». Создаем уют вместе.
1: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.
2: Владикавказ онлайн.

0: Кавказ.
1: Онлайн. Европа плюс.
2: 18.42 на часах. Напомню, что в режиме онлайн нас всегда можно слушать на сайте europaplus.ru, а также ВКонтакте и в Одноклассниках в приложении Европа Плюс онлайн. Так что берите нас с собой, где бы вы ни были, 24/7 мы с вами рядышком, всегда готовы создать настроение. В ближайшие минуты еще больше хитов, еще больше музыки, Шабузи, A Bar Song, а прямо сейчас Usher и Jungkook Standing Next to You.

0: Группа «Моя Мишель» на Европе Плюс на «Малиновой луне» только что. А мы продвигаемся дальше. Впереди еще парочка музыкальных историй в этом часе. Чимин Ху, а также Марлон Руде «Антихиро». Ну а в новом часе у руля Европа Плюс Костя Фомин. Меня зовут Регина Кумаретова. Всем отличного вечера, хорошего настроения. Оставайтесь с нами и до встречи.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
4: Обстоятельства не выбирают, но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
5: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
6: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты, и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
7: ООО «РСВ», Краснодарский край, городской округ, город-курорт Геленджик. Город Геленджик, улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
8: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер 1.
9: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.

0: ИТИП, счеты бухгалтерия за 0 рублей. Бизнесу быть. .банк. АО.ООБанк. 100% скидка для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com. 18+.
1: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
2: Образовательный кредит в Сбере с господдержкой – твоя суперсила для поступления. Оформи онлайн без справок о доходах. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru, раздел для молодежи «Кредит на образование». ПАО «Сбербанк». Потребительский кредит, образовательный кредит с государственной поддержкой. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. 0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. STO MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей. Цена указана на новый автомобиль STO MX 2026 года выпуска. В комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учетом максимальной выгоды перестачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров STO. Не оферта.
4: Европа Плюс.
5: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: 7 вечера в Москве. А вот и Игорь Акулов с новостями прямо сейчас. Игорь, привет, рассказывай.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Число иностранцев, выдворенных из России за правонарушения, выросло более чем в 2.5 раза. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними. И эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников, которые используют ИИ-генерацию голоса родственников. Подробности далее. Дмитрий Медведев заявил о необходимости перехода на российское программное обеспечение. Оно должно быть качественным и не хуже иностранного. Процесс внедрения идет медленно, несмотря на поручения и усилия специальной комиссии. Крупные компании с трудом отказываются от иностранных продуктов, а в некоторых случаях продолжают на этом зарабатывать. По мнению Дмитрия Медведева, за такое надо бить по рукам. Переход на отечественный софт требует творческого подхода и действительно качественных решений. Число иностранцев, выдворенных из России за административные правонарушения за первое полугодие, выросло более чем в 2.5 раза, до 99,5 тысяч. Об этом сообщил Совбез. На иностранных граждан составлено 1,2 миллиона протоколов, что на 24% меньше, чем в прошлом году. Ранее Госдума расширила перечень статей КАП для выдворения до 45. Миграционный контроль усиливается, а начиная с 2024 года принято 32 закона по миграционной политике. Верховный суд подтвердил исключительное право собственников домов на выкуп земельных участков под ними, даже если власти считают строение нежилым. В Краснодарском крае владельцы дома отказали в выкупе, но апелляция признала отказ незаконным без осмотра объекта. Кассация отменила это решение, но Верховный суд встал на сторону собственника, указав на принцип единства судьбы участка и объектов недвижимости, и это дело стало прецедентным. Эксперты рассказали, как защитить себя от мошенников, которые используют ИИ-генерацию голоса родственников. Нужно заранее договориться с близкими о контрольной фразе для защиты. При подозрительном звонке с просьбой перевести деньги или сообщить код следует прекратить разговор и перезвонить по номеру из контактов. Также важно использовать фильтрацию вызовов, многофакторную аутентификацию и ограничивать личную информацию в открытом доступе. Чем меньше знают злоумышленники, тем сложнее им подготовить атаку. И культовый музыкальный плеер Winamp готовится к возвращению в первой половине следующего года. Он объединится вместе со стриминговым сервисом. Новый плеер сохранит бренд и привычный интерфейс, но будет использовать технологическую платформу и музыкальную библиотеку стриминга. Сервис объединит стриминг, локальные коллекции, интернет-радио, подкасты и облачные хранилища. Сейчас бесплатным десктопным плеером активно пользуется более 40 миллионов человек. Напомню, что Winamp был создан в 1997 году. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар 79 рублей и 86 копеек, евро 90 рублей и 88 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: сейчас на Европе Плюс от Мадонны и Мартина Гаррикса «Bizarre». В столице уже 19:20, это значит, что минут 40 и доберемся до вечернего события под названием «Летний вайб». Что-то немножко затроил под вечер. Но бывает такое, четверг, завтра вообще, надеюсь, либо совсем отпустят, либо троить будут в два раза больше. Ладно, в общем, с этим разберемся завтра, пока же про летний вайб. 8 вечера, все будет, летняя солнечная музыка. Для того, чтобы получить удовольствие и расслабиться этим вечером, все обязательно случится. Ну а в ближайшие 15 случится Джонни, Федук, «Лето», ну а также Леона и Каллум Скотт с суперхитом «Stay».
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97 29 39. 97 29 39.

0: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Гранд» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь. «Гранд», Гадеева 81А, «Мебельный континент», Барбашова 72. Дом мечты начинается здесь. Рассрочка ОТП «Банка». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, вновь открыт. Большой выбор товаров для охоты, туризма, самообороны и активного отдыха. Ждем вас ежедневно, кроме воскресенья, с 10 до 19. Магазин «Охотник» на Владикавказской, 37, напротив рынка «Алан».
3: Мечтаете о новой мебели, но не готовы платить сразу? В «Арктике» рассрочка от магазина сроком до 10 месяцев без переплат. Так стильный диван «Ларио» может стать вашим всего за 2100 рублей в месяц. Рассрочка предоставляется ДК «Арктика». Подробности у консультантов.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: час, но лето с Европой Плюс продолжается. И буквально минут через 25 летний вайб. Об этом тоже стоит помнить. Там почилим, отдохнем, выдохнем. Ну и, естественно, послушаем солнечную музыку. Не пропусти. В ближайшие же минуты не прозевай The Second Voice, убаюкивающая история Let Me Be. Также Def Temps Rain Dance.
1: Европа Плюс Владикавказ. Для детей старше 12 лет. Европа Плюс. Прогноз погоды.
2: Ночью во Владикавказе будет около 16 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, дождь. Температура воздуха 23-25 градусов тепла. Ветер южный 2 метра в секунду.
1: Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Я просто привыкла жить с этим, стараться меньше думать об этом, подстраиваться. А потом я узнала, что это лечится, и снова почувствовала, как возвращается жизнь.
6: Современное лечение недержания мочи в клинике «Мега». Запишитесь на консультацию по номеру 770415.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
10: Подробности акции у продавцов-консультантов.
11: Итальянская школьная одежда – это стиль и комфорт. Original Marinos – костюмы, рубашки, поло, жилеты для мальчиков. Юбки, пиджаки, блузки для девочек. Original Marinos – ТЦ «Галерея», второй этаж. Пусть школа будет модной.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
13: Командные випки на 5 мест.
12: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
13: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
12: Клуб CyberX.
13: Мощное железо и топовая периферия.
12: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
13: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
12: Компьютерный клуб CyberX на Барбашова 72.
13: Круглосуточно.

0: Классическая история прямо сейчас здесь на Европе Плюс. The Second Voice и Let Me Be. Этот трек, просто один из топовых этого лета, правда ведь? Ну и, кстати говоря, про топовые хиты, которые есть в нашем Еврохите, ты можешь выяснить на нашем сайте europaplus.ru и завтра же с 14 до 16 по Москве послушать, что у тебя получилось, как ты собрал Еврохит на этой неделе. В общем, завтра обратный отсчет, не прозевай.
1: Лучший старт. The Bauza Magnetic. Мощный взлет. Timber City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Ловите лайфхак от семьи Кукаяк.
5: Оплачиваем школьные товары детской сберкартой. Получаем 50% кэшбэк бонусами спасибо.

0: Спасибо за покупки в категориях одежда и обувь и книги до 2000 бонусов по детской сберкарте и 2000 бонусов владельцу совместного счета и близкому действует с 20 июля по 30 октября 2026 года. Организатор ПАО «Сбербанк». Подробнее о карте, акции, совместном платежном счете, имеющихся ограничениях на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк 6+.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
0: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: Владеть золотом легко. С Росвекселем покупайте от 1 грамма до любого объема. Оставьте заявку, зафиксируйте цену, получите документы. Всего 1.5 минуты и золото ваше. Росвексель – надежный партнер с государственным участием. Росвексель – ваш личный золотой запас.
0: ООО РСВ. Краснодарский край. Городской округ. Город Геленджик. Город Геленджик. Улица Морская, дом 35. ОГРН 126-230-001-9068. Создано при участии ООО «А7» и поддержке ПАО «Банк ПСБ». С подробными условиями предоставления услуг можно ознакомиться на сайте rsvx.ru/16+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое, 519 рублей за килограмм с 23 июля по 5 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Европа+.
8: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: J5 и Find Way для всех, кто со мной. Ну и дальше для вас же лучшее, наверное, событие любого буднего вечера. Сейчас будем разбираться и с ним.
1: Европа плюс, K-pop, хиты, которые заряжают.

0: Hitmix.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 8.

до момента, который лично для меня этим летом как глоток свежего воздуха. Серьезно. Здрасте, это летний вайп на Европе Плюс. Меня зовут Фомин. Ну и дальше мы будем вместе на... Это есть целых 120 минут. Я гарантирую, что саундтрек будет просто шикарным. Сегодня невероятная музыка. Итак, в первой части летнего вайба на Европе Плюс ждем Мизмо и Hello, 100% летний хит. Раньше Бенни Сингс и Реми Вольф. Ну а начинать предлагаю с главного трека прошлого лета для моего сына, который слушал эту историю 1400 километров в машине просто на повторе. Это Crystal Notion The Day прямо сейчас для всех, кто коротает этот вечер вместе со мной. Всем отличного настроения. Погнали вперед.

0: Тоже отдыхаем, правда ведь? Прямо сейчас Эдисон Рэй и Famous Again. Так называется эта история. И я думаю, что зашла она многим сегодня вечером. Да, веселая. Ну и настраивает на классную пятницу, которая ждет нас завтра, а дальше выходные. А выходные в Москве, по крайней мере, точно будут теплыми, хорошими, солнечными, приятными. Наконец-то! Наконец-то погода успокоится и лето вернется. Потому что что-то я подустал от этих дождей. Ну, в общем, будем в это верить. Надеюсь, что в твоем городе вообще дождей не было. Знаю, что где-то в Башкирии там жара такая стоит, что люди наоборот такие: а можно нам, ну, чуть-чуть хотя бы дождика? А может быть, сейчас с погодой все у них поменялось. Но вот буквально пару дней тому назад, я точно знаю, была настоящая жара. В общем, неважно в целом, какая погода. Главное, какое настроение при этой погоде. Да, а вот музыка — это настроение самое будет поднимать в ближайшее время. Что именно? The Bowser — один из лучших, а если, по моему личному мнению, лучший трек нашего эфира на данный момент. Послушаем Magnetic, звучит просто на 10 из 10. Но раньше Bob Sinclair и Kaiser — I Can Wait. Летний вайб.
1: Реклама. Мечтаешь о работе сразу после учебы? Поступай в Московскую академию предпринимательства. Полный цикл от колледжа до аспирантуры. Лучшие преподаватели. Гарантия трудоустройства. Проспект Коста, 11. Телефон 33 35

0: 93. Места ограничены. Внимание! Компания «Ирклимат» предлагает кондиционеры ведущих фирм-производителей от 10,5 тысяч рублей. Установка в течение 2 дней. «Ирклимат». Хаджи Мамсурова, 31. Звоните 96-44-45. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб CyberX. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Компьютерный клуб CyberX на Барбашова, 72. Круглосуточно.
1: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Холодный кофе Destino Brew – это бодрость, свежесть и аромат, который хочется почувствовать снова. 7 уникальных вкусов. Освежись, зарядись и наслаждайся моментом. Destino Brew – кофе, который всегда с тобой. Спрашивайте в магазинах города.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90.

0: Еврохит топ 40. Не понимаю и не хочу понимать. Бауса прямо сейчас в летнем вайбе на Европе плюс. Магнетик, я точно знаю, они должны быть лидерами нашего хит-парада. Может быть, завтра? А завтра пятница. Завтра с 14 до 16 по Москве будем с тобой выяснять, случится ли это. Но если ты хочешь на это еще и посмотреть, на Муз-ТВ в 11 в субботу, пожалуйста, можно посмотреть. А если в пятницу пропустишь, так сказать, прямую трансляцию, не забудь, что в субботу будет еще и повтор с 16 до 18.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Теперь все будет по-новому, но, как всегда, великолепно. В связи с ребрендингом салон элитной мебели «Грант» и мультибрендовый салон «Мебельный континент» объявляют масштабную ликвидацию. Вся экспозиция новой бесподобной мебели с невероятными скидками от 30 до 70%. Вы не ослышались, до 70%. И рассрочка с сохранением скидки. Торопитесь, «Грант», Гадеева, 81А, «Мебельный континент», Барбашова, 72. Дом мечты начинается здесь. Ручка ОТП Банка. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
5: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
6: Свадьба или новоселье?
5: В Хоумберри все для отличного приданого
6: или идеального домашнего пространства.
5: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
6: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
5: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
6: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
5: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
6: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
7: Подробности акции у продавцов-консультантов.
8: Дорогие мамы и папы, хотите по-настоящему порадовать своих детей летом? Идеальное решение – детский лагерь в Hello Park. Здесь четырехразовое питание от нашего ресторана «Уреми», игры на свежем воздухе, мастер-классы и шоу-программы. Еще сомневаетесь? Пребывание от одного дня. Торопитесь, количество мест ограничено. Hello Park – счастливый детский парк. Соколаева, 14А. Звоните 988-834-44-55.
9: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

двойки на 2-3 при помощи Кальвина Харриса и Джази. Satisfy прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Я могучий, это все. Этим всем. Этим все сказано, да. Ну, в общем, четверг выдался не самым легким, по крайней мере, у меня. Надеюсь, что в твоем случае все было полегче, поприятнее и побыстрее. Я, собственно, сейчас отойду, сейчас выпью кофейка и продолжим второй час летнего вайба. Но до финала этого Tudors Cinema Club, Bad Decision. Но прежде будет еще кое-что такое же классное и танцевальное.

0: финал, правда ведь? Two Doors Cinema Club и Bad Decision. Purple Disco Machine ремиксов впереди. Ремиксов будет много, впереди летней музыки будет еще больше. Ну и впереди еще целых 60 минут удовольствия. Летний вайб продолжается.
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

в Москве уже 9. Но теперь-то уж точно все разобрались с рабочими вопросами на этот четверг, правда? Ведь теперь точно все отдыхают, от галстуков избавились, кто-то уже, наверное, добрался до дома, ну, время 9, наверное, уже должны бы. Но мало ли, пробок в Москве всегда достаточно, а в некоторых местах бывает так, что никогда не было, и вот, пожалуйста, получите, и стоишь там не один час, а это мало приятного. Но много приятного нас ждет впереди, целых 60 минут, потому что это вторая часть летнего вайба на Европе Плюс. И, естественно, я обещаю много всего интересного. Например, Алекс Гаудино, человек-легенда, который делает невероятные хиты. Ну, по крайней мере, делал точно один из них, Destination Calabria, очень скоро здесь, в летнем вайбе. Прежде появится отличный трек от RKO Prods, называется он Summer Nights. Звучит невероятно стилево. Ну а начинаем вторую часть нашего летнего вайба с Polo, Pan и I'm Yanni Nenufar. Прямо сейчас, поэтому делаем приятно.

0: нашего эфира от KDDK прямо сейчас в летнем вайбе на Европе Плюс. Ну, летом, конечно, такая музыка нужна. Такая музыка полезна, тем более, когда погода, как в Москве, дождливая. Ну, в общем, скоро все поправится, синоптики, по крайней мере, это дело обещают нам. Ну, а я пообещаю, во-первых, много музыки в ближайшие 15 минут, но прежде напомню о том, что завтра с 7 до 10 здесь, на Европе Плюс, летнее АУ, когда можно проснуться, когда можно и нужно очнуться, поиграть, получить подарки, музыку классную послушать, в компании здоровской побывать. В общем, все это завтра с 7 до 10 здесь, на радиостанции номер 1 в России. Не пропусти, не проспи. Ну а в ближайший момент, не прозевая и не проворонь, Marshmello, Portugal The Man, послушаем Phoenix. Но прежде Кайга, Зара Ларсон и Тайга. Like It Is. Скоро. Летний вайб.
1: Реклама.
2: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
4: Рекламная служба во Владикавказе. 54-14-90.

0: час на Европе Плюс. Летний вайб продолжается. Есть еще немного времени для того, чтобы отдохнуть. Отдохнуть вместе с Али в Кита. Послушаем Madden. Прежде Дон Диабло, Гуччи Мэн и Эмили Санде. Свайв. Ну и Дисклозер, Сэм Смит. Лач. Летний вайб.
1: Реклама.
2: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62 22 22. Наш сайт m2connect.ru.
3: Рекламная служба во Владикавказе. 54 14 90. Why wait to say, at least I did in my way.

сейчас. Ну что, класс? Класс. Мартин Солвейг когда-то тоже сказал невероятно красивая история. Переработал ее, у него тоже получилось все здорово. Ну, в общем, тут беспроигрышный вариант. Ну и этот беспроигрышный вариант был в твоем радиоприемнике только что. Кстати, чтобы быть всегда с нами, в любой момент, в любом месте, можно скачать в свой смартфон Radio Hub новое приложение Европа Плюс. Не надо обновлять старое, лучше установить новое, потому что там все четко, все красиво, все очень удобно. Ну а до финала этого часа очень четко и очень красиво. Грув Армада и

0: магазине? Не думаю. Когда играет в эфире Groove Armada, британский дуэт My Friend, тут же начинают писать друзья. Это чертовски приятно. Да. В дороге кто-то находится, и это тоже здорово. Неважно, где ты сейчас. Главное, ты с радиостанцией номер один в России классно проводишь время, слушаешь отличную музыку. И, кстати говоря, завтра мы это дело с удовольствием повторим. С 20 до 22 по Москве все случится, летний вайб появится, и, естественно, эта солнечная классная музыка тоже будет. Ну, а в ближайшее время будет Тима Белорусских. Послушаем его мысли. Прежде Swedish House Mafia и Don't Worry Child. Ну, а распечатаем новый час суперхита от Bruno Mars, I Just Might. Пока вы это слушаете, я пью кофе.
1: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Десять вечера в Москве.

0: сердечки моей бывшей. Да, Тима Белорусских прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Мысли, ну, в общем, Тима давно не было слышно, давно не было видно, и наконец-таки он вернулся. Классный парень, серьезно. Надеюсь, что у него все будет в порядке, и в нашем Еврохит ТОП-40 в том числе. Голосуйте за эту новинку в нашем Еврохите в любой момент, europaplus.ru, и завтра, естественно, можно послушать, что получилось с 14 до 16 по Москве. Поэтому приложи свою руку к нашему Еврохит ТОП-40. И, кстати, не только к нему.
1: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
2: Ну ок, я бы послушал.
1: Звони и выигрывай денежные призы и гаджеты.
2: Ну ок, я бы сыграл.
1: Слушай, играй, выигрывай по будням с 7 до 10. Летнее У на Европе Плюс.

0: Неверби Плюс, Бизар. А жить захотелось, а после такого тяжелого дня, как у меня. Ой, хорошо, хорошо. Хотя не только у одного меня такое, я думаю. Вон мой большой дружище Рустам уже накинул мне, типа, и у него сегодня не сахар. И жена, говорит, моя устала, еду забирать с работы. Но сколько в этом любви и нежности, а? И заботы. Вот хочется вот о вас всех позаботиться, как Рустам Алиева сегодня. Вот сейчас сделаем.
1: Дальше только хиты.
2: 45 минут.
0: С этого момента замолкаю на 45 минут и вместе с тобой слушаю лучшую мировую поп-музыку здесь на радиостанции номер один в России. Скоро DJ Годжа, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Раньше, ну это лучшая команда Российской Федерации. Поп-дрим невероятный. Майя Мишель на малиновой луне. Мурашки по коже. Ну и Тедди Свимс, Мистер Know It All. Скоро. Какая классная музыка здесь на Европе Плюс. И вот это вот моя

Диджей Гоша, Джейсон Дерула, Мелоди, Мичико. Абсолютно летний трек прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Я думаю, что таких треков до финала этого дня мы еще найдем в эфире, точно. Но пока стоит пообещать тебе интересную историю от Миши Миллер, Алекс Вильера. Послушаем «Бам-бам». «Печь Электро» и переосмысленная история им же. «Englishman in New York». Ну и суперхит, который я просто обожаю. Вот прямо сейчас это топ. «Temper City», «Self-Aware».

Talk to You прямо сейчас на Европе Плюс, а в столице уже 23:34. Привет всем, кто не спит и двигает со мной в сторону пятницы. Дальше мы это делать будем вместе с Тиестой и Бриной Грейс. Суперхит Beautiful Places, икона поп и I Love It. Ну и Post Malone с совершенно другой музыкой, но такой же невероятно красивой. Cold уже скоро здесь на Европе Плюс.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс.
2: Да, все верно. Дальше 30 минут только музыки. Вместе с этим появится еще и пятница. Такая долгожданная и такая всеми нами любимая. Но, в общем, пятницу мы с тобой будем начинать под лучшую мировую поп-музыку. И мне есть что предложить. Например, по моему личному мнению, один из лучших треков нашего эфира на данный момент — это The Bowser и Magnetic.

Появится Fifth Harmony и суперхит, который побывал на первой строчке авторитетного Еврохит ТОП 40. Work. Give it to me, I'm worth it. Да, Warfit будет, ну и один из

0: Podstar.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Полночь

0: вообще самая первая, уж в России точно тебе ее поставили, эту работу. И, конечно же, много другой музыки классной есть в этот пятничный день. Ну, у кого-то ночь, у кого-то утро, у нас страна большая, поэтому у всех время разное. Все вместе, вне зависимости от того, как у нас у всех часовой пояс, послушаем классную музыку. Будет великая тема от Эдварда Майя, Stereo Love, будет Алан Уокер и еще одна танцевальная тема Broken Strings. Все этим, этой ночью-утром буду ставить для вас я. Меня зовут Денис Романов. Всем привет и классного дня.
1: Алекс Манойлов. Лучший старт. The Bowser Magnetic. Мощный взлет. Temper City. Self-Aware. Номер один. BTS. Swim. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
3: Европа Плюс Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ. Серия L номер ТУ 15-20-104 от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
4: Я слушаю
5: на работе и дома,
4: в машине,
6: в институте, на парах.
4: Привет и передаем друзьям.
7: Подарки классные.
8: Мне очень нравится.
3: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
9: Мы слушаем!
3: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

Бала и Дженни, их история Дракула на Европе Плюс. Всего лишь, хотел сказать, всего лишь, как будто второе место, это всего лишь второе место в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Ничего себе! Ну, правда, они лидерами были еще на прошлой неделе, но все поменялось, может поменяться снова, снова резко. Так что обязательно проголосуй за них на europaplus.ru. Почему бы этого не сделать? Надо сделать это. Приставку не используем. Делаем. Just do it, как говорил классик. И, конечно, слушаем классную музыку и дальше. Здесь на Европе Плюс впереди Cancel Training, их работа Obsession, будет Zane и душесчипательная тема Die For Me. Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро. Лови.

доплывем и до Калифорнии. Посмотрим, послушаем «Калифорния Найтс» от Tokyo Hotel. Это и многое другое впереди на Европе+. Совсем скоро. Лови!

0: Hitparade.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет! Час ночи в Москве.

Spy. Классная тема, танцевальная, мы такое любим, конечно же, здесь на Европе Плюс. Берите больше хитов и больше музыки, будет еще одна легенда, мультижанровая в этот раз. Это Чарли Пут, парень, который прикасается к любым предметам в своем доме, издает из них звуки, а из этого делает хиты. Мы, конечно, это знаем, видели везде на ютубах и так далее. Его работа Attention, одна из главных его работ, из первых мощных, скажем так, работ, она совсем скоро. Еще будет The Second Voice с работой Let Me Be, будет дуэт Offenbach, их история Over You. Все это впереди, все на Европе Плюс скоро, все поставлю для вас я, меня зовут Денис Романов, привет и классного дня!

появляется классная тема, танцевальная, стильная. Впереди больше хитов, больше музыки, здесь на Европе Плюс. Танцевальная будет и не только танцевальная. Из дэнс-хитов Anima, Out of My Body. Anima — один из главных вообще персонажей на электронной сцене прямо сейчас. Последние пару-тройку лет точно. Так что обязательно послушаем легенду. Будет Леони и Калум Скотт, их поп-рок-история Stay. Все это впереди на Европе Плюс. Все будет скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: А дальше больше хитов, больше музыки. Здесь на Европе Плюс в ближайшие полчаса будет новинка, свежая тема от Мадонны и Мартина Гэрикса. Трек под названием «Бизар». Будет проверенная история. 21 Pilots, там тебе хип-хоп и рок-звучание. Их история «Hiddens». А еще соул-звезда, соул-суперзвезда. Тедди Свимс, «Mr. Know It All». Красотища. Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Дождись.
2: Горячие хиты, игры, крутые подарки. Это летнее У на Европе Плюс. Лови хиты этого лета.
3: Я бы послушал.
2: Звони и выигрывай. Денежные призы и гаджеты.
3: Ну, я бы сыграл.
2: Слушай, играй, выигрывай. По будням с 7 до 10. Летнее.

0: Европа+. Радио номер один в России.
1: Два часа ночи в Москве.

0: Бритни Спирс, будет Темпер Сити и их Self-Aware. Все это впереди. Все на Европе Плюс скоро.
1: Европа Плюс, Владикавказ, радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ, серия L, номер ТУ 15-00-104, от 15 августа 2014 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Северная Осетия, Алания, Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
2: Я слушаю
3: на работе и дома,
2: в машине,
4: в институте, на парах.
2: Привет и передаем друзьям.
5: Подарки классные.
6: Мне очень нравится.
1: Город выбирает и слушает. Владикавказ онлайн. Новости, гороскоп, подарки и любимые хиты. Европа Плюс.
7: Мы слушаем!
1: Владикавказ онлайн. Для тебя и твоих друзей. Европа Плюс. Для детей старше 12 лет.

названием «Мысли» на Европе Плюс. Мысли, конечно, приходят в голову только одни. Надо поддержать эту работу на europaplus.ru, чтобы трек оказался в нашем фирменном чарте Еврохит ТОП 40. Ну, это естественно, это первая мысль, которая в голову приходит. Вторая мысль – зайти снова и снова проголосовать. Потому что трек классный, почему бы нет, в эту пятницу, то есть сегодня уже, вот как-то наступила пятница, а я даже не заметил. В общем, сегодня днем в 2 часа дня по Москве свежий выпуск Еврохита, и наверняка Тима там окажется, так что мы его ждем. Еще ждем Дэвида Гетту и Сэма Мартина, их работа «Dangerous». Будет Кункс с треком «Galaxy». Все это впереди, все совсем скоро.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Европе Плюс. Больше хитов и больше музыки будет Tame Impala и Jenny и их совместное творение «Дракула». Страшно красивая работа. Будет еще и страшно классная танцевальная легендарная история. Лорен Вульф, «No Stress». Чем ближе выходные, тем актуальнее эта работа. Еще из BTS, кей-поп-суперстар, их работа «Swim». Это и многое другое впереди на Европе Плюс совсем скоро. Love